0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Извини, я должен идти, потому что у меня много дел по работе.
2: Какие дела? Секретное задание?
1: Да.
2: Ты вернешься?
1: Возможно.